o se conviedo non mer qua e me io scemo come se vos e vos mosnost a vocalesi ropat Это вставляю слово по парищу твой кино.

должны быть, как классики. О, нас все должно быть, как у классики.

изящной стройны. Гринка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы мелодичны, красиво звучны. Гринка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, рассимфония, поэмка, сюитка моя. Эх, глинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка моя.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы...

Бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь.